0: Здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Hello.
1: Hello.
0: Чао.
1: Чао.
0: Алло.
1: Алло.
0: Нихао.
1: Нихао.
0: Салют.
1: Салют.